0: Sua Коледа!
1: Christmas Day, Мобарка!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!